Шушака, кадр бечением шагует тайм маркаритне под маканьев хоки ураже к норю, рано искайсур, айнаев дарну мимичес гаенчана чумноцух, сбоса шаджуцян кентрон. Шушан ворохай тарар вилетен десакан хамогур сакусян казман керпусян, киркуазар ксанвес факани сбоса шаджуцян майрахак, вставрен шаржуми, дипи апага пахпанолов ирхин под моциона, харус мушакуй тайм жарангуцюна и фетакар крашаж бунуцюна. Айс ворошума нашанакалин нердруми сбоса шаджуцян, тендесакан хамогур сакусян заргасман горцом. Вочмейн Адрбеченом Айлев Амбоштарас Ашаджаном. Шуака Аким Надрвели Хазар Ютарисон Иркут Факани Харабаги Хан Панахали Хани Коумисиев Дарьер Шаунак Чанашвили Ворпес Кувкаси Амина Каревур Мушаку Итаин Тантасаканев Хакакан Кентрона Исмека. Айска Акавору Кочуме Харабаги Маргарит Аразнануме Вочмейн Ирбуна Кангиас Кутям Байли Вирхарус Гираштаканев Гракан Жарангутям. Айсте Ценвели Мецасалена Писи Мецарвеста Гетнаринч Писи Кенуза Ирхаджи Бейлин Бюльбюлю Хан Шушинским ворон Кариборден Хавацел, Адрбечени Ерарсенье поэзии Заргас Вангорцом. Патаакан Чево Шушан, Тандасакан Хамогур Сакусян Казмай Керпутян Кухми Сайта Арвели, Збоса Шаджуцян Майра Хаак. Айс Форошума Верчин Тарини на Адрбечени Кухмиц, Збоса Шаджайнин Такару Свеснари Заргас Мана. Патмакан Ушарзан Ривера Канмана Евдран Смичайс Гаенчан Ачман Нухвац, Хаджо Хаакакан Чан Артюнкне. Шай Мартанис Кантануми Лайна Цавал Вера Канмая Вера Карусуакан Ашхатанкнер. Им Маскитнер Палатнер, Амроснер, Евмшакуйтайн, Кентронер, Веракагнуме, Ниринс, Патмакан, Теска. Каки, Ентакарус, Фаснер, Карусуме, Жаманакакис, Паншнер, Хамбатас, Ханс, Тецуме, Норчана, Парнер, Пираноснер, Тангаранер, Евсбуса, Жаджайн, Ертовенер. Тандасакан, Хамбагур, Сакциан, Казмакер, Пуциан, Збуса, Жаджайн, Майра, Хахи, Каркавичака, Мецета, Каркрутин, Карачастин, Шушайна, Катма, Мическа, Имакардаков, Сакана, Пасти, Хахи, Арашхалацмана, Потарир, Кресбуса, Жаджикнери, Хуски, Авилацмана, Евтарацаш, Збоса Шаджуцян Заргасмана. Мимо Шаманакайс Каака Цароими, Тандасакан Хамагур Сакусян Казмакер Пусян Еркардари Мичев, Машакуйтайнев, Тандасакан Хамагур Сакусян Хурасмана. Шушан Кандисана Исламакан Ашхариев, Антанур Армам, Туркализу Жовуртнари Машакуйтар, Миаворох Кентрон. Шушай Збоса Шаджайн Наружа, Серторин Капваца Наев, Нарабуну Цянхет. Каака Шаджапатваца Лернаров, Антар Наров, Евах Пюрнаров. Искрима Байна Паста Тарва Болор, Еганак Нарин, Чанапарорта Лухамар. Айстахан Экотуризми, Мшакуйтайн Збоса Шаджуцян, Ераштакан Паратоннери, Патмакан Ертовенери, Лайн Нараворцинер, Шан Айлев, Смеем Шакуйтайн Кентронче, Айлев Тараца Шанайн Хамогор Сакциям, Тандасакан Заргасман, Нур Хортаниш, Шаевор Песе, Тандасакан Хамогор Сакциям, Казмай Керпусян, Збоса Шаджуцян, Майра Хакиан Труцин, Адрбечени Мичезгайн Хернакуцян, Ачит Саниша, Айсфоро Шумана, Айлев Тараца Шанайн Комис Хаагуцян, Хамогор Сакциям, Евкайн Заргасман Уцям, Зернархвас Каревор Кайле, Шушан Ирхертин, Патмутян Мезаргасман Нурпулов, Хапартутян Ахбири Вочмен Адрбечене, Айлев, Амбохштан Дасакан Хамогур Сакутян Казмакер Бутян Тарас Кихамар.

Шарнак мэнгмэрха ортома. Мэк тракан апэс мэржу мэк Жан Ноэль Барони пэндумнэр адр вечэн хайкакан хаа горсэн таци вераберял. Артгос на харарусэн. Мэк тракан апэс мэржу мэк Франсия Европа и вартахэн горсэри нахарар Жан Ноэль Барони азгайн жоу вартахэн харабёрсэн лихазна жоу мэрилу тишаманак. Адр вечэн хайастан хаа горсэн таци и вхайри датакан горсэн таци вераберял хэншэц рас пэндумнэра. Айсмасэн хайтоме Франсия азгайн жоу Жан Ноэль Барони адр вечэнэй хасэйн хэншэц рас анхимэн мегатранхнэри вераберял артахэн горсэри нахарарусян мамулі картогар Айхан хаджызадэй мэк набанцян мэч. Мамулі картогар нэшэлэ воранын тэнэлэ каска Тагдынал, Оринакам Паханджа, Вора Кнаркуми, Авиликан Еркутари, Оринак Похил, Хаястани Самана Друцюна, Вортех Паханж Неркан, Адрбечина Кантарас, Нарина Катмам, Еворпес Нур Пайман, Неркаяснела. Дети Инчпес Пандуме Франция, Нирюха Джаксуме Хауцян Хамадзайнагри, Шутапуит Сура Гармана, а по петке Храхуси Хаястани Хамапатасхал, Кайлер Дзернаркел. Инчи Вераберуме Патриас Макан Ханса Горцюнари, Этник Затум Нари, Размакан Агрессии, Хоштангум Нари, Еваль Ацанр Ханса Горцюнари, Меч Мегадр Вохкам, Дата партвац хайрин азатар закелу кочерин Айхан Хаджизаде насели. Порадыр бечени иравунг нэхетаканнал ев креакан патасханатвутян ентаркел айтанца горцюндары. Искмайки марту иравунг нэри хорти камаякан каянг нэри харцеро вашхатан каян хэмби картик эртакан анкам хастатуме марти тасни ерекин храпаракваз датаваракан аршав ев хастатуме дра антимын ленела. Интанур армам авелин нэпатака хармар кэльне вор франсиакан коума вору порсуме мичаметэл аль еркарнари датакан горсон тати Нах это кням писе пастер инч писекен, хакакан это пандума, сепакан еркурум ев царарнери, спанутюна тарбер горсо утюнарум, Франсия не угаутаен хакакан тян хетеванков, андерцовен тараснарум тэгы, бунакусяна катмам кэтанкнар инч песнаев, коррупцион хортарнум кашаракерусян оринакнара. Оринак нуиннистен мек падган вори колмис, Франсия датакан хамакарком, хакаракорнари дакатмам ворпес хакакан чаншум горсадрилу депком, оринки геракаютян эткафац альпетутюнери арта Хин Горсарин, Миджамуту Чанет Кафат Сарсин Патасханум, Нахарари Комис Франции, Датрани, Комис Интунвас Ворошмана Вераберел, Мекнабанцюн, Чталу Патасхана, Нумпес Вакаюмен, Паштонакам Паризи, Еркаки Стандарт Наримасен. Минк Панджу Менка Вершнел Франции Хаутяна Чцарайо, Етаразашанум Кайнутян, Хахтман Нухвас Кайлер Нгацели, Артгош Нахарарутян Паштонян. Дуклас Этик Ватан, Айсинган Хайник, Царагри Хайрин Хауртума, Ортунварумер, Гюляр Мамедован.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Севда Исмаил Газе. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Азербайджана поздравил президента Грузии. Продолжается широкий резонанс, вызванный международной прессией, проведенным в Баку ВУФ-13. Диалог с инвестиционным акцентом. Азербайджан и Китай усиливают кооперацию. Сейчас более подробно. От имени глав государств и правительств, а также политических и общественных деятелей в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравительные послания.

по случаю 28 мая, Дня независимости Азербайджана. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии.

0: и доверия, которые наши соседние народы питали друг к другу на протяжении веков. Нынешнее динамичное и всестороннее развитие межгосударственных отношений вызывает удовлетворение. Интенсивность политических связей и активный диалог на высоком уровне создают благоприятные возможности для дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах. Верю, что построенная на прочном фундаменте и основанная на добрых традициях азербайджано-грузинское стратегическое партнерство нашими совместными усилиями будет и впредь укрепляться и расширяться в интересах двух государств на благо наших народов и во имя процветания нашего региона. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах дружественному и братскому народу Грузии, постоянного благополучия и процветания. Несмотря на то, что 13-я сессия Всемирного форума городов ООН ВУВ-13, проходившая в Баку, завершилась, широкий резонанс, вызванный этим мероприятием в международной прессе, продолжается. В материалах, публикуемых в авторитетных средствах массовой информации и на официальных платформах различных стран, широко освещаются обсуждавшиеся в рамках форума глобальные урбанизационные вызовы, вопросы устойчивого развития городов и инициативы, связанные с изменением климата. В то же время особо подчеркивается проведение Азербайджаном ВУВ-13 на высоком уровне, организационная подготовка к мероприятию и превращение Баку в платформу для международного диалога. На передний план были выдвинуты вклад ВУВ-13 – глобальную урбанизационную повестку дня, политика Азербайджана в области градостроительства и восстановления постконфликтный период, а также роль Баку как центра международного сотрудничества. В статьях отмечалось, что форум создал возможность для формирования новых инициатив по устойчивому городскому развитию. Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Москве Рахмана Мустафаева с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом распространило информацию Министерство иностранных дел России. Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанской повестки, обсудили предстоящие контакты на высоком уровне, нынешнее состояние, перспективы двустороннего сотрудничества.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Учитывая растущую значимость обеспечения стабильного энергоснабжения, сотрудничество между Японией и Азербайджаном в экономической сфере, в частности, в энергетическом секторе, приобретает все большую актуальность. Об этом парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Томоаки Шимада заявил на приеме в Токио по случаю Дня независимости Азербайджана. «Я отметил, что мы намерены содействовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами, опираясь в том числе на обмены в сферах спорта и культуры как основу дружбы», приводит слова Шимады японское внешнеполитическое ведомство. Член Европейского парламента от Румынии, представитель группы европейских консерваторов и реформаторов Кристиан Тереш в эфире программы «Реал Интервью» выступил против несправедливого подхода к Азербайджану в Европарламенте. По его словам, некоторые европейские политики используют критику отдельных стран для получения политических очков внутри своих государств. «Такой подход не имеет отношения к эффективной дипломатии», заявил Тереш. Поезд Баку-Тбилиси-Баку возобновил свою работу. 26 мая в 08:41 в Тбилиси прибыл первый поезд из азербайджанской столицы. На Тбилисском железнодорожном вокзале состоялась церемония встречи поезда. В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, генеральный директор акционерного общества «Грузинская железная дорога» и другие официальные лица. Пассажирские железнодорожные рейс Баку-Тбилиси-Баку будет осуществляться ежедневно. Между Баку и Тбилиси не было железнодорожного сообщения на протяжении 6 лет. Примечательно, что первый рейс из Баку в Тбилиси был осуществлен 26 мая, в День независимости Грузии.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

приоритеты регионального развития в новом периоде. Для Азербайджана сельское хозяйство является не только важной экономической отраслью, но и ключом к продовольственной безопасности, региональному развитию и стратегической стабильности. Реализующиеся в последние годы в стране инфраструктурные проекты и государственные программы значительно ускорили развитие сельского хозяйства. Однако новые вызовы требуют более системного подхода в ближайшем будущем. Президент Ильхам Алиев на посвященном сельскому хозяйству совещании озвучил ключевые приоритеты, которые будут определять вектор развития на этом этапе. На совещании глава государства отметил, что некогда в регионах возникали серьезные проблемы с газовой, электрической, водной и дорожной инфраструктурой. Однако благодаря реализованным проектам в регионах улучшились жилищные условия, выросли производственные мощности, а также сформирована необходимая основа для развития сельского хозяйства. Президент отметил, что государственные программы, направленные на развитие хлопководства, коконоводства, ореховодства, виноградарства и других направлений, придали импульс развитию аграрной отрасли. Благодаря субсидии, льготным кредитам, техническому оснащению и льготам на удобрения производство хлопка возросло с 20 тысяч до 360 тысяч тонн, а производство коконов восстановилось. Однако глава государства, выразив обеспокоенность наблюдаемым последние годы застоем в сельском хозяйстве, заявил о разработке новой государственной программы, рассчитанной на период с 2026 по 2030 год. На совещании особое внимание было уделено вопросам продовольственной безопасности. Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время коэффициент самообеспеченности по пшенице составляет всего 55%, и ежегодно в страну импортируется более 1 миллиона тонн пшеницы. Глава государства подчеркнул необходимость снижения зависимости от импорта и призвал инвесторов вкладывать средства в производство импортозамещающей продукции в Азербайджане. В своем выступлении президент Ильхам Алиев особо отметил стратегическое значение реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре проектов по восстановлению водных ресурсов и мелиорации. Глава государства подчеркнул, что восстановление инфраструктуры водоснабжения было одним из первых шагов на пути к развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях. В рамках принятых мер были реконструированы Сугувушанская, Сарсангская, Хачинчайская и Забухчайское водохранилище, а сейчас продолжается строительство

0: Бергюшатского и Хакаричайского водохранилищ. Президент подчеркнул, что Карабах и Восточный Зангезур являются регионами, где формируются около 25% водных ресурсов Азербайджана, и реализуемые здесь проекты будут иметь огромное значение для обеспечения водой не только этих территорий, но и прилегающих районов.
1: Карабах и Шарги Зангезур işgalçılardan azad edilenden sonra derhal orada su ambarlarının berpasına başlamışız.
0: После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от оккупантов мы немедленно приступили к восстановлению водохранилищ, и число кенгеленчайских водохранилищ достигло 3. Восстановлены Хачинчайское, Сугувушанское, Сарсангское, Забухчайское водохранилищ. Сейчас строится Бергюшатское и Хакаричайское водохранилище. В советское время их не было. В Карабахе и Восточном Зангезуре формируется 25% наших водных запасов. Рационально их используя, можно будет обеспечивать водой как этот, так и другие регионы. Потому что, когда в свое время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева создавались Сарсангское и Сугувушанское водохранилище, целью было обеспечение водой 7-8 районов за пределами Карабаха. В то время после оккупации армяне перекрыли нам воду. Сейчас функционирует один канал, ведется строительство другого. И таким образом вода будет подаваться в 8 районов, примерно на 100 тысяч гектаров земли.
1: 8 района, hardasa 100 000 гектар торпага.
0: Как отметил глава государства, в прошлом, когда регион находился под армянской оккупацией, водные ресурсы использовались как инструмент давления на Азербайджан. Однако теперь эта проблема решена, и благодаря новым каналам тысячи гектаров земли будут возвращены в сельскохозяйственный оборот. В своем выступлении господин президент также отметил, что одним из ключевых направлений будущей государственной программы станет строительство современных оросительных систем в Карабахе и Восточном Зангезуре. Также будет развиваться интенсивное садоводство и расширяться аграрное производство. Сотрудничество Азербайджана и Китая в различных форматах в последние годы приобрело характер стратегического партнерства, акцентированного на расширении торговых и инвестиционных связей. Наряду с оставшей традиционной кооперацией в подготовке и инфраструктурных начинаниях китайские компании локализуют в нашей стране проекты в сфере промышленности, зеленой энергетики и ТЭТ-технологий. Для роста числа таких проектов две страны рассматривают создание совместного инвестиционного фонда. В то же время емкая экономика Китая притягивает инвесторов из нашей страны только в 2025 году. Объем азербайджанских инвестиций увеличился 3,5 раза. Развитию этих трендов был посвящен состоявшийся на днях Гуанчжоу, Азербайджано-Китайский форум по инвестиционно-торговому сотрудничеству под девизом «Поддержка компании, доступ к зарубежным рынкам». В работе, проведенного при поддержке торгового представительства Азербайджана в Китае, в мероприятии приняли участие представители азербайджанских государственных учреждений, бизнес-ассоциаций, компаний-экспортеров, инвесторов. Была предоставлена информация о деловой среде нашей страны, обозначены ключевые цели мероприятия. В их числе продвижение деловой и инвестиционной среды нашей страны в провинции Гуандун, а также расширение поставок в этот регион Китайской Народной Республики продукции под брендом Made in Azerbaijan. В рамках форума также рассказали о деятельности азербайджанских торговых домов в Китае и о работе, проделанной для расширения каналов сбыта качественной продукции, пищевой промышленности и напитков нашей страны на емком рынке Поднебесной. В ходе форума также состоялась презентация, детально проинформировавшая ее участников о привилегиях и льготах, предоставляемых инвесторам, вкладывавшим средства и реализующим проекты в нашей стране. Отметим, что выгодное географическое положение Азербайджана, транзитные возможности, преимущества доступа к региональным рынкам, а также благоприятная инвестиционная среда создают новые возможности для китайских компаний и инвесторов. Напомню, что на сегодня в Азербайджане зарегистрировано порядка 370 компаний с китайским капиталом, а объем совокупных китайских инвестиций в нашу экономику достиг 950 миллионов долларов.

Азербайджан и Африка. География нового партнерства. В последние годы отношения между Азербайджаном и африканскими странами переживают новый виток развития. Это подтверждается недавними международными мероприятиями, взаимными визитами и контактами, установленными на многосторонних площадках. Официальный Баку нацелен как на укрепление политического диалога с африканскими государствами, так и на дальнейшее расширение партнерства в экономической, гуманитарной и технологической сферах. Азербайджан активно реализует гуманитарные проекты в странах Африки, как на государственном уровне, так и через фонд Гейдара Алиева. В рамках этих инициатив оказывается помощь различным государствам, а также поддержка для улучшения социального благополучия населения. Особенно ярко это сотрудничество проявилось в период пандемии и в чрезвычайно гуманитарных ситуациях. В то же время опыт Азербайджана в области энергетической безопасности, инноваций и цифрового управления вызывает интерес у африканских стран. В частности, модель Асан Хидмет признана успешной моделью государственной службы для ряда государств. Одним из ключевых направлений будущего сотрудничества является электронное правительство, прозрачное управление, обмен опытом этой системы, основанной на удовлетворенности граждан. Опыт Азербайджана в области энергетики представляет интерес и для африканских стран. В ходе обсуждения рассматриваются возможности сотрудничества в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, управление нефтегазовыми проектами и развитие энергетической инфраструктуры. Кроме того, расширяются перспективы участия азербайджанских компаний в крупных проектах, реализуемых в Африке.

0: Официальный Баку расширяет свои отношения с Африкой, стремится укрепить международное партнерство. Это сотрудничество выходит за рамки чисто экономических интересов и основывается на принципах взаимной поддержки и солидарности. Выступивший на международной конференции, посвященной Дню Африки в Баку, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и африканскими странами строятся на основе взаимного уважения и поддержки суверенитета и территориальной целостности государства.
1: 3 yıl ərzində Azərbaycana və Azərbaycandan Afrikaya 30-dan çox yüksək səviyyəli səfərlər.
0: В течение 13 лет из Африки в Азербайджан и в обратном направлении было осуществлено более 30 визитов высокого уровня. Лидеры многих африканских стран побывали в Азербайджане в рамках двусторонних и многосторонних встреч. С политической точки зрения Африка для Азербайджана является крупной и значимой географией. В период оккупации наших территорий африканские страны всегда поддерживали нас. Эта поддержка не прекращается и в постконфликтный период. Выдвинутые Азербайджаном инициативы и кандидатура нашей страны, а также сформированная Азербайджаном повестка в связи с Африкой, мировой политикой, климатическими изменениями и градостроительством всегда поддерживаются африканскими странами. В ближайшее время сотрудничество с Африкой может стать одним из ключевых направлений во внешней политике Азербайджана. В частности, мы ожидаем реализации новых проектов в различных сферах гуманитарной дипломатии, энергетики, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и государственных услугах. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Шарнакмен мир хауртома. Мека тракана пес мержумека Жан Ноэль Барони пандумна радар вечен хайкакан хаа горсан тати вераберял. Артгос на харарусен. Мека тракана пес мержумека Франция и Европа и вартахен горсарин на харар Жан Ноэль Барони азганин жоуви артахен харабёрсен или хазна жоуви мирилу и тишаманак. Адар вечен хайастан хаа горсан тати и в хайри датакан горсан тати вераберял ханшет срас пандумнара. Айсмасин хайтноме Франция и азганин жоуви Жан Ноэль Барони адар вечен хасын ханшет срас анхимон мегатранхнери вераберял артахен горсарин на хараруцян мамули картогар Айхан хаджизады и мек набанутян меч. Мамули картогары нашеле воранун тунели каска Тагданал, Оринакам Паханджа, Вора Кнаркуми, Великан Еркутари, Оринак Похил, Хаястани Самана Друцюна, Вортех Паханж, Неркана, Дарбечина Кантарас, Нарина Катмам, Еворпес Нурпайман, Неркаяснела, Етинч Пес Пандуме Франция, Нирюка Джаксуме Хауцян Хамадзайнагри, Шутапуйт Сура Гармана, а по петке Храхуси Хаястанин Хампатасхал, Кайлер Дзернаркел. Инче Верабируме Патриас Макан Ханса Горцюнари, Этник Затум Нари, Размакан Агрессии, Хоштангум Нари, Еваль Ацанр Ханса Горцюнари, Меч Мегадр Вохкам, Дата партват сайрин азатар закилу кочерин Айхан Хаджизады насели. Вурадыр бечени ира вунг нэхэта кыннал ев креакан

Та санатовичен ентаркел, айтанца горцюндара, искмайки мартуйра вонгнери хорти, камаякан каянгнери, харцеро, вашхатан каян хэмби картика, ертакан анкам хастатуме, марти таснирекин храпараквас, да таваракан аршав, ев хастатуме, дра антимен линела. Интанур армам, авелин патака хармарк, льневор франция канкоума, вору порсуме, мичаметел, альер карнари датакан горцюндатин, нахета княан писи пастер, инч писикен, хакакан хета пандума, сепакан еркурумьев царарнари, спанутюна тарбер Горсоуцинарум, Франция, Неугау, Таинха, Каканчен, Хетеванков, Андерцовен, Тараснарум, Тегу, Бунакусена, Катмам, Катанкнар, Инчпеснаев, Коррупцион, Хортарнум, Кашараке, Русян, Оринакнара. Оринака, Нуинистин, Мекпадган, Ворикомис, Франция, Датакан, Хамакаркум, Хакаракошнари, Катмам, Ворпес, Хакакан, Чаншум, Горсадрилу, Депкум, Оринки, Геракаюцанет, Кафас, Альпи, Туцинери, Артахин, Горсарин, Миджамутуцанет, Кафас, Арсин, Патасханум, Нахарарикомис, Франция, Датрани, Комис, Антунвас, Ворошмана, Вирабе, Реал Мекнабанцюн, Читало Патасхана, Нумпес Вакаюмен, Паштона Кампаризи, Еркаки, Стандарт Наримасен. Менкпанджу Менка, Вершнел Франция, Хаутяна, Чцараю, Етаразашанум, Кайнутян, Хахтман, Нухвац, Кайлер, НГЦЛ, Артгурс, Нахарарутян, Паштонян. Дуклас Этик, Ватан, Асинган, Айник, Царагри, Хайрин, Хауртума, Ортун, Варумер, Гюляр Мамедован.

0: В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Гурбан Байрамы – праздник национально-духовной солидарности. Священный символ независимости, воплощенный в музыке и словах. Ключевая роль Азербайджана в глобальном межкультурном диалоге. А теперь более подробно. Курбан Байрамы – праздник национально-духовной солидарности. В современном мире есть особенные дни, которые мы, как нация и как мусульмане, отмечаем с огромной радостью. Для нас таковыми являются религиозные праздники Рамазан и Курбан Байрамы. Эти праздники, переступая через границы и этнические различия, объединяют мусульман всего мира. В праздничные дни мы делимся своей радостью, ходим друг к другу в гости и поздравляем с праздниками. Все это наши общие ценности. Один из самых почитаемых праздников в исламском мире Курбан Байрамы широко отмечается во всех мусульманских странах. После обретения Азербайджаном независимости, а именно 27 октября 1992 года, Милли Меджлис принял закон о праздниках Азербайджанской республики, согласно которому Курбан Байрамы является государственным праздником. Каждый год этот день отмечается на государственном уровне как всенародный праздник, который не только символизирует доброту и сострадание, но и способствует укреплению в людях принципов равенства и терпимости. Проживающие за пределами Азербайджана наши соотечественники с радостью отмечают священный праздник Курбан Байрамы, который олицетворяет единство, солидарность и братство всех мусульман мира. И это результат государственной заботы о духовных ценностях нашего народа. В целом, чуткое отношение к религиозно-духовным ценностям, уважение к различным религиям и цивилизациям, а также толерантность – это те принципы, на которых строится демократическое азербайджанское общество. Во время своих поездок в регионы, а также в села и поселки вокруг Баку, президент Ильхам Алиев с особым вниманием относится к древним историческим памятникам и святым местам, отдает распоряжение об их восстановлении и реконструкции. Благодаря указам главы государства, мечети, храмы и другие исторические религиозные нашей страны памятники обретают вторую жизнь. В Азербайджане люди разных национальностей и вероисповеданий живут как одна большая семья и имеют равные права. Президент Ильхам Алиев, видящий силу государства в многонациональном населении и в мирном сосуществовании представителей различных религий, культур и цивилизаций, показывает и доказывает всему миру, что толерантность – это основополагающий принцип азербайджанского народа. И с этой точки зрения Азербайджан может служить примером для других стран. Из вышесказанного становится ясно, что Курбан Байрамы олицетворяет наши духовно-нравственные ценности, призывает людей к честности, духовной чистоте и единству. Праздничные дни по всей стране закалывают животных, зачитываются молитвы за процветание и прогресс нашего государства и отдается дань светлой памяти наших шахидов. Являющийся символом гуманизма, доброты и равенства, Курбан Байрамы укрепляет национальную духовную солидарность и толерантность в нашем обществе, а также демонстрирует торжество чувств сострадания и милосердия среди людей.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

0: своей родине. Всем хорошо известно, что флаг, герб и гимн Азербайджанской республики – это священные символы, олицетворяющие независимость нашего государства. Государственный гимн – это музыкальный и поэтический символ, который всегда звучит стоя, вызывая чувство гордости и энтузиазма. Он исполняется на национальных и государственных праздниках, в исторические дни, на официальных церемониях, международных мероприятиях, учебных заведениях и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. Гимн всегда ассоциируется с национальным флагом, государственным символом. Это функциональная близость, а также особое значение и важность гимна для государственности делают его своеобразным музыкальным флагом каждой нации и страны. Национальный гимн – это особый символ, который утверждает государство, а точнее его законодательный орган. Наш национальный гимн, который мы с гордостью приветствуем и слушаем с глубоким уважением и восхищением, был принят Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в этот день 27 мая 1992 года. Согласно закону, в качестве национального гимна был утвержден азербайджанский марш, написанный великим композитором Узейром Гаджибеевым и поэтом Ахмадом Джавадом в 1919 году. В период с 1919 по 1920 год был разработан проект национального гимна независимой Азербайджанской республики. Однако исторические и политические события того времени не позволили принять его в качестве официального символа. 30 января 1920 года Совет министров Азербайджанской Демократической Республики принял решение о подготовке национального гимна, и с этой целью Министерство народного образования объявило конкурс. Участники должны были представить свои проекты в секретариат Министерства народного образования до 1 мая того же года. Результаты конкурса планировалось объявить к 28 мая, второй годовщине Азербайджанской Демократической Республики. Однако оккупация Азербайджана 28 апреля 1920 года и последующий распад Демократической Республики не позволили воплотить в жизнь этот проект. Также стоит упомянуть, что текст азербайджанского марша был впервые опубликован в 1919 году в книге «Национальные песни», изданной в государственной типографии под названием «Ветем марши». Музыка к этому произведению появилась позже. В 1989 году известный композитор Айдын Азимов аранжировал азербайджанский марш для большого хора и симфонического оркестра. Композиция была записана на пленку и осенью того же года. После 70-летнего перерыва она впервые прозвучала перед азербайджанским народом, а также прозвучала на государственном телевидении и радио. Какое счастье, что сегодня в нашем независимом и суверенном Азербайджане, по трехцветным нашим свободным и героическим в Карабахе звучит наш национальный гимн. Азербайджан, будь всегда на высоте, как наш флаг и наш гимн. Учрайнили байрагынла мәсуд яша.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

межкультурном диалоге. В буквальном переводе с английского языка мультикультурализм означает «много культур». Мультикультурализм направлен на сохранение, развитие и гармонизацию культурного разнообразия представителей различных религий и национальностей в отдельно взятой стране и в мире, в целом на интеграцию малочисленных народов в национальную культуру государств. Азербайджан, расположенный в пространстве стыковки различных цивилизаций на протяжении многих веков, прославился как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от национальной принадлежности, языка и религии. Развитие в Азербайджане мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости на уровне государственной политики основано на древней истории государственности страны и на развитии этих традиций. Столетиями на территории Азербайджана наряду с азербайджанцами проживали также представители других этнических и религиозных групп. В конце 20 века, благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева, это политическое поведение приобрело форму идеологии государственности. Были восстановлены традиции толерантности и мультикультурализма. Осуществляемый под руководством Гейдара Алиева политический курс в сфере сохранения мультикультуральных традиций азербайджанского народа уверенно продолжается и развивается президентом Ильхамом Алиевым. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2014 года учреждена служба государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии. А распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 мая 2014 года был создан Бакинский международный центр мультикультурализма. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 11 января 2016 года 2016 года объявлен годом мультикультурализма. Проведение в Азербайджане бакинских гуманитарных форумов, всемирных форумов по межкультурному диалогу, глобального форума Альянса цивилизаций ООН стало результатом государственной политики, основанной на принципах толерантности, мультикультурализма и взаимного уважения. Атмосфера толерантности в Азербайджане всегда находится на самом высоком уровне. По этой причине здесь проводятся многие мероприятия международного уровня, научные конференции, посвященные вопросам мультикультурализма, межнациональным и межконфессиональным отношениям и диалогу. В апреле 2010 года именно в Баку состоялось мероприятие на тему глобализации религии, традиционные ценности, в котором принимали участие более 200 делегатов из различных стран мира, представляющих традиционные мировые религии. Этот факт также свидетельствует о признании международного авторитета Азербайджана, расширении и развитии атмосферы толерантности. С 2011 года по личной инициативе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева раз в два года в Баку проходит Всемирный форум по межкультурному диалогу. Подобные форумы проводятся в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Советом Европы, Центром Север-Юг, Совета Европы и СЕСКО, Всемирной туристической организацией ООН. Модель мультикультурализма, которую представил миру Азербайджан, одобрена и внедряется как образцовая модель многими прогрессивными государствами мира. Эта модель более устойчива, так как имеет исторические корни. Соблюдение религиозных праздников и обрядов всех народов, независимо от национальности, это также внимание, уделяемое мультикультурным ценностям в нашей стране. Восстановление разрушенных армянами религиозных памятников на наших освобожденных от оккупации территориях, реставрация церквей, принадлежащих албанскому и иудинскому народам – это гуманизм, вытекающий из мультикультурной политики Азербайджана. Сегодня мультикультурализму нет альтернативы. Мы вправе гордиться тем, что с точки зрения духовных ценностей наша страна занимает лидирующее положение в этой сфере и воспринимается народами мира в качестве незаменимого примера. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.